выворачивай. Если хочешь замуж выйти, молодого мужа взять, для начала научись, где лимончик.